0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Зацепи.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Oh!

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: только на новом радио.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock, 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

Я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое — это вот это.

0: Реклама. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.

0: новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Зацепила меня. Новое. Зацепила меня. До порога довела.
11: Кто это?
12: Это.
11: Вот это.
13: На тебя злая.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
4: ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. При результатах исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по

0: часам. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио. В начале своего рабочего дня привет всем таким же, кто вместо того, чтобы отдыхать с другими веселиться, вынужден просто работать сегодня. Хотя есть в этом плюс. Погода за окном никакая, но, по крайней мере, в столице. Так хотя бы денег заработаем на свои взрослые, хотелось согласиться. Вадим Данилин здесь с тобой на весь день. Всем огромный выходной салют.

0: Кит Вафиринова. Стране пораньше, но это для нас, для Дальнего Востока, доброго выходного, солнечного желательно дня. Новость актуальная. Кофеин действительно спасает ваш мозг от стресса, да. По словам ученых из США, кофе с кофеином может помогать мозгу справляться с последствиями хронического стресса. В эксперименте на мышах напиток снизил тревожность, улучшил память и помог сохранить работу нервных связей. Мне иногда кажется, что такие новости для СМИ заказывают производители кофе, потому что их так много, и они такие разные, местами противоречивые, что от них, как и от новостей про Канье Уэста и его выступление в Питере, просто начинаешь уставать и блевать местами, извините. В общем, срань я пораньше чашку кофе, а лучше две, а лучше литр, и будет тебе счастье, а мы скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Зацепила меня.
13: Новое.
14: Зацепила меня. До порога довела.
15: Кто это?
14: А любви
13: это...
14: не дала.
13: Вот это.
16: А на тебя злая, злая.
17: Хоть ты моя, золото.
13: Новое радио. Это...

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. А вот Т-банк.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Но, к сожалению, вынужден констатировать, что в возрасте 46 лет с половинкой мне категорически запретили танцевать, прыгать и скакать. Вот и старость подкралась незаметно. Смещение пятого позвонка со всеми вытекающими. Теперь, ты знаешь, есть плюсы. С наглой и гордой мордой, с наглым и гордым лицом могу сидеть в общественном транспорте и не уступать место никому. Ибо все, все, да, кирдык. Я из тех людей, которым трудно стоять. Еще один плюс, точнее говоря, минус. Как только запретили скакать и все вот эти вот телодвижения делать, очень захотелось сразу танцевать. Ну, увы и ах, про это можно только забыть. Хотя, можно прыгать на стуле, а чего нет, если да.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске час дня.
3: Новое. Почти 1 миллион рублей в месяц зарабатывают россияне только в одной сфере. А в какой, расскажу через 20 минут. Кстати, ты тоже можешь в этой отрасли работать. Дождись, обязательно расскажу, где. А пока выходной нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается. Пытаюсь сделать тебе настроение, но пока плохо выходит. Каменный цветок. Вадим Данилин здесь, привет всем.

Гаязова, их малиновая лада, суперхит на новом. Так, обещал 20 минут назад тебе рассказать про вакансию мечты, где зарабатывают почти 1 миллион рублей. И ты можешь зарабатывать, кстати, 1 миллион рублей. Рассказываю. Полностью новость рассказываю. А, почти 1 миллион рублей в месяц в среднем зарабатывают россияне только в одной сфере. Внимание, морском, пастбищном, рыбоводстве. Средняя зарплата в отрасли достигает 971 тысячи рублей. Еще один высокий показатель зафиксирован в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования. Средняя зарплата специалистов здесь составляет 728 тысяч рублей. Слушайте, ну вот по поводу морское пастбищное рыбоводство. Да, тяжелая работа, наверное. Зато рыбу ешь как не в себя просто. Икры, рыбы, и крабов и всего прочего. Но 971 тысяча в месяц. В месяц 900... Сколько ты в месяц зарабатываешь? Ну, явно на порядок меньше. 971 тысяча в месяц. Это сколько? Это можно свободно ипотеку взять? Под 85%, наверное, да? И спокойно ее выплачивать? Что-то прям захотелось сразу.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

Я, конечно, дико извиняюсь, Кельвин Харрис со своим суперхитом «Satisfy» в эфире «Нова». Не могу не прочитать сообщение от Анастасии. Напоминаю, у нас самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире, только потому, что мы максимально приближены к слушателям, некоторых даже лично знаем, общаемся и так далее, за эфиром общаемся. Ну, в общем, мы на одной волне со всеми подписчиками нашими. И вот Анастасия пишет, я не знаю, Анастасия, честно скажу, а что за прикол включать классную песню и полпесни трепаться на фоне? Либо включайте и дайте послушать, либо не включайте вообще. Я почитал это сообщение, и знаете что? Очень захотелось передать привет, выходной привет счастливым женщинам. Вот своими сообщениями люди как показывают свое настроение, что они счастливы или несчастливы. Вот смотришь, читаешь сообщение от Анастасии, понимаешь, что женщина несчастлива. Суббота, не суббота, понедельник, не понедельник. Она несчастлива просто сама по себе. Поэтому огромный привет всем счастливым женщинам. Пусть на вашей улице, в вашей квартире всегда сияет солнышко, всегда рядом будет любимый мужчина, и вы не будете такой, как Анастасия. Вот. А песни, да, мы прерываем иногда. Ну, вообще, можете, конечно, выкатить список полный того, чего не нужно делать радиоведущему. Я почитаю и намотаю на ус, окей? Новое

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А Moda C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
17: Он не изменил.
16: Горько.
17: В нашей семье давно нет любви.
16: Горько.
17: Все разрушилось. Все.
16: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
16: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь ты.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Новое радио.

0: Суперхит в эфире нового. Уже очень скоро, буквально через 12 минут, случится новый сезон выходного шоу. Макс Астахов уже в пути. Я надеюсь все-таки, что он не проспал, но пока молчит, значит, в дороге. Ну, а пока еще одна новость для осознания. Касается всех, кто худеет и пользуется препаратами для похудения. Прекращайте. Препараты для похудения могут увеличить риск выпадения волос у мужчин. Это выяснило новое исследование. Представляете, вот такое сравнение. Худой, но лысый.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 54-54-54. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Это выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов. Со мной маэстро Вадим Данилин. И после того, как он пропел своим прекрасным голосом морозный, что, дождливый полдень, да, меня так пробрало. Просто я вспомнил, что я попал под этот неприятный ливень, который пошел буквально 2 часа назад. Надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что вы там на даче. Надеюсь, что вы в квартире. Надеюсь, что в машине. А даже если и промокли, то быстрее чай с медом пить, чтобы не заболеть вообще никак. Как тебе вот осень? Вот она наступила, Вадим.
1: И а что ты начинаешь? Вот что ты начинаешь? Ну, давай заново сейчас.
0: Нет,
1: вот очень красиво начнем.
0: Нет, ты, Вадим.
1: У тебя должно быть идеальное сейчас сочинение на тему, как я провел это лето. В отличие от меня, например.
0: Ты уже 2 часа рассказываешь, как ты провел это лето.
1: Я не рассказываю. Вот у тебя прекрасное, замечательное лето прошло на сказочном Бали, да?
0: Ладно, я поведу сначала на твою историю. Я расскажу про свой отпуск. Не буду портить тебе настроение так сразу. Но потом мы обязательно перейдем к осени. Она же все-таки наступила. А уже 1 сентября, уже эти школьнички пошли. А я уже больше не испытываю вот этого трепета внутри. И фу, снова в школу. Ладно, да, я вернулся с отпуска. Я был на сказочном Бали. Было замечательно, фантастически. Это какой-то невероятный остров, потому что я в первый раз вообще был в Индонезии. Я удивился, насколько люди там не ходят пешком, потому что там тупо негде ходить пешком. Либо на пляжах вы можете прогуляться, либо там в священных храмах, либо где-то еще. Остальные все моменты вы просто на байках. В магазин – на байке. В спортивный зал – на байке. И не важно, что находится в 2-3 минутах, всегда на байке, потому что, ну, это единственное доступное для многих средств передвижения и удобное. Я вообще не умел управлять байком. Все, неделя прошла, мастер спорта по всем видам спорта. Меня штрафовали один раз. Полицейские, индонезийские.
1: Поймался все-таки, да?
0: Знаешь, когда было? Мне сказали, что на Бали...
1: Меня тоже штрафовали.
0: На Бали, как таковых, ну, нету правил дорожного движения. Потому что там, если едешь с местными, они действительно делают, что хотят. Направо, налево, там королева и куда угодно. Вот я ехал из самой левой полосы. Я хотел через перекресток повернуть вот в правую сторону. Я ехал за местными, все как полагается. Я говорю, если они могут, то значит и я, собственно, могу. Но они в какой-то момент начали перестраиваться чуть правее. Я не выкупил этой истории. Короче, я останавливаюсь на светофоре, жду своего зеленого. Подходит полицейский на английском. Ты так будешь водить в своей стране и забирает у меня ключ. Я такой, а что мне с этим делать? Потом подходит добрый полицейский, они разыграли эту карту. Приглашает меня к себе, я паркую байк. И он говорит, ты откуда? Я говорю, из России. Я говорю, ну, Россия и Индонезия просто замечательные отношения, поэтому тебе все это обойдется только в 1000, а в 1 000 000 рупий. Я говорю, нет миллиона. Он говорит, сколько есть? Я назвал ему, сколько есть. И он говорит, окей, сейчас я верну тебе ключи, езжай. Я такой, а вот направо же нельзя. Он говорит, ты же заплатил. Уже можно. Welcome, друг. Я вот с отвисшей челюстью, но, знаешь, с первым опытом взятки... Поехал в освояси. Все, такие вот дела.
1: Подожди, 1 000 000 рупий, сколько в рублях?
0: 4 500. Но я отдал 2. 2000. Поэтому, знаешь, как прикольная история, как такой опыт, который можно было пережить и легко отделаться. То почему, собственно, нет? А у нас на дворе осень, я обещал, что мы к этому вернемся. Мы, собственно, и вернулись. Вадим, давай просто вспоминаем популярные песни про осень. Есть у тебя вот что-то в голове сразу сходу?
1: Давай не будем проводить. У тебя очень красиво получается рассказывать.
0: Да почему? Почему ты не...
1: Потому что мое лето... Я сейчас сижу и завидую. Во-первых, потому что мое лето прошло максимум, что я работал и максимум купил себе телевизор большой. 70 дюймов. Вот. У меня теперь телевизор больше стены. Все, это все мое лето.
0: Ну и все, теперь про осень. Это не пауза, это у него...
1: Не очень хочется про осень, ну серьезно. А ты хочешь про осень?
0: Ты же пришел ко мне в гости, это же выходное шоу.
1: Это я пришел к тебе в гости?
0: Ну в шоу.
1: Значит так.
2: Это новое выходное радио. Выходное новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет, здравствуй, это выходного шоу. Меня зовут Макс Астаков, вместе со мной маэстро Вадим Данилин. И я сейчас очень сильно подсел на сериал. Он старенький, я просто его пересматриваю, и я понял, что я в нем не помню абсолютно ничего. Короче, сериал называется «Сверхъестественное». Там два брата, которые борются за существование нашего мира, потому что всякая нечисть из разряда вампиры, оборотни, демоны, все там пытаются захватить и победить наш мир, а они вот такие классные чуваки, Рэмбо и Робокопы, которые там осиновыми кольями, святой водой всех поливают и всех спасают. Я это к чему? Просто каждый раз, когда там на какую-то нечисть попадает святая вода, она начинает шипеть такая. Ей становится больно, неприятно. Каждый раз, когда я сегодня буду произносить слово «осень», Вадиму тоже будет неприятно.
2: Давно мне не делали неприятно.
1: Настолько больно. А вот почему у тебя такие отношения с этим временем года?
2: Я человек погоды. Для меня лето — это самое лучшее время года. Я за то, чтобы 365 дней в году было плюс 35, солнце жарило, потому что жаркости не ломит. Не думаешь абсолютно о том, что надеть сегодня. Просто надеваешь шорты, надеваешь футболочку, тапочки. И пошел. Чем вот это вот смотришь с утра в окно, кто во что одет, а я просыпаюсь в 5, а там еще никого нет. И приходится мне самому одеваться, ты понимаешь? Это по мне ориентируется, что надеть
1: да.
2: утром.
1: Блин, вот. Но это же не всегда работает. Вот, например, я со своей бабушкой могу смотреть в окно. И я могу увидеть чувака в
2: шортах. Зачем ты так свою подругу называешь, Макс?
1: Ну, мы такие ролевые игры. Я могу увидеть чувака в шортах, такой, ну там жарко. Но моя бабуля, ну, а.к.а. моя подруга, наденет шубку и кофточку для того, чтобы не промерзнуть. А я думал, что, типа, вот люди, которые любят оливки, всю невкусную дребедень, вот они почему-то должны любить осень.
2: Ты любишь оливки?
1: Нет. Я не фанат осени, но вот то, что происходит сейчас, меня пока что никак не смущает. Вообще, благодаря осени 1 сентября я узнал, что День знаний, что снова все пошли в школу, потому что у меня сейчас режим сбит, я просыпаюсь достаточно рано, что для меня это, конечно, какой-то нонсенс. Я вот прогуливался в 8 утра, я шуровал в кофейню, было 1 сентября. Куча детей, куча цветов, счастливые цветочники директора этих магазинов с такими улыбками в 32 зуба, потому что они сначала все дети в цветочные, потом сразу же в школу. И я узнал, что у меня на районе вот школа, прям возле моего дома, она обычно закрыта, там никого не слышно, не видно, а тут просто гуляй рванина была, ну очень много народу.
2: А я не понимаю, почему 1 сентября вообще праздник, он для кого праздник? Вот должен быть для учеников уже праздник. Ну, а ты посмотри на лица учеников, вот эти унылые. Это праздник в первую очередь для родителей. В первую и единственную очередь для родителей.
1: Потому
2: для
1: что они это не праздник. Просто избавились от
2: своих детей, да, которые залит настолько вот просто поперек горла, а для учеников вообще не праздник. Для учителей это вообще не праздник. Для цветочников праздник.
1: Да, вот. Не знаю, мне кажется, праздник для родителей — это когда дети идут в садик, потому что там они с утра и до вечера. А когда дети идут в школу, они там с утра до дня, потом возвращаются, и вы ночью всей семьей фигачите домашку. Вот какой это праздник может быть?
2: Нет, на самом деле, никто... Мы говорили об этом. Никогда не нужно помогать детям делать домашнюю работу.
1: А почему еще?
2: А то потому, что он вырастет никаким просто ребенком у тебя. Сейчас ему домашку помогаешь. Завтра ты ему будешь помогать в университете с его лекциями, переписывать лекции чистой, красивой подписью. Потом экзамены будешь за него сдавать. Потом будешь говорить, в какой позе ему лучше вот спать в кровати, чтобы, знаешь, вот там, я не знаю, сладкий сон был... Он у тебя беспомощный просто.
1: Надо, чтобы он родился и сразу в армию пошел. Типа, вообще.
2: Родился и сразу съехал с квартиры нафиг.
1: И сам зарабатывает
2: пусть. У меня вот супруга так говорит.
1: И как?
2: Не равен час, говорит, я его выгоню просто из дома. Он настолько самостоятельный, 3,5 года ему. И он пошел 1 сентября в садик. Он был в яслях, а сейчас пошел в садик. Бежал волосы назад в этот садик. Он дома не любит сидеть у меня. Да.
1: Вау.
2: И там просто... Во-первых, он у меня очень буйный.
1: Да.
2: Я не знаю, в кого даже.
1: Я боюсь представить, Вадим.
2: И ему там настолько нравится, что он не хочет вообще из садика уходить.
1: А все остальные, которые приходят, они боятся в этот садик приходить, да? Потому что там вот Данилин.
2: Илюш Вадимович, да, дает жару. Вот, поэтому...
1: Окей, мы продолжим тему осени совсем скоро. Нам действительно есть что обсудить. Слушай классную музыку, оставайся с нами.
2: Да, очень скоро мы продолжим.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое радио и Вельвет Мьюз.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Жду,

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

Овна, в эфире нового. Я же напоминаю о том, что сегодня случится грандиозная премьера на Муз-ТВ. Этим летом новый радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках более 180 тысяч зрителей. А теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события сможет абсолютно каждый. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны Асти, Зиверт, Мари Краймбери, Артика Асти, Гай Язовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Баинди и многих-многих других ярких фрешманов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропусти! Премьера на главном музыкальном телеканале страны. Сегодня, 5 сентября, в 18:40. Включайте Муз-ТВ и будьте на одной волне с лучшими.

0: мы долго отдыхали, вернее. Это значит, что мы пришли в форму и сейчас готовы разматывать всех на раз-два. Тем более со мной супермем. Вадим Данилин. Я хотел сказать супермен. Короче, супер игра про фитроли. У тебя есть удивительная возможность победить нас и выбрать абсолютно любую песню из нашей базы, которую мы с Вадимом поставим тебе вне очереди. Задача очень проста. Ты звонишь к нам в эфир. Я за 2 минуты вместе с Вадимом пытаюсь отгадать твою профессию, задавая тебе различные вопросы, а ты отвечаешь нам только да или нет. В случае, если мы не отгадаем, ты выбираешь любую песню. Звони по номеру. Вадим, диктуй.
1: 8-495, до сих пор не выучил. 8-495-232-1632. Прямо сейчас вот экспромтом возьмем телефонный звонок. 8-495-232-1632. Можешь дозвониться?
0: Будет смешно, если трубку не включил.
1: Нет, я трубку включил.
0: Красавчик!
1: Будет смешно, если я ее не выключу, просто понимаешь?
0: Красавчик! Потом,
1: да, а я могу.
0: А ты все можешь?
1: Да. Алло, привет.
0: У аппарата.
2: Привет.
0: Какой-то заигрывающий голос. Как тебя зовут? Откуда ты?
2: Я Евгений.
0: Евгений, откуда?
2: Из Сочи.
0: А у тебя все нормально с связью? Что-то ты у нас пропадаешь немножечко, Евгений. У вас там все еще тепло?
2: Нормально. Что говоришь?
0: Тепло у вас в Сочи?
2: Да. Но в машине нормально.
0: Окей, смотри, задача простая. Сейчас будет таймер, 2 минуты, мы задаем тебе... У тебя работа вообще есть?
2: Да.
0: Вот, супер. С этим мы определились. Теперь мы с Вадимом попытаемся ее отгадать. 2 минуты, таймер пошел, все, не надо давать задние.
1: Я уже знаю, нет, я уже знаю, какая у него работа.
0: Я тоже.
1: Да?
0: Да. Погнали. Евгений, ты водитель? Ты водитель?
2: Нет.
0: Он не водитель.
2: Я просто личный транспорт пользуюсь. Ну как? Мой транспорт.
0: Твой транспорт. Ты на нем работаешь? На транспорте?
2: И на нем, и без. По-разному бывает.
1: Ну как-то ни да, ни нет. Ни бе, ни ме такое. Так, хорошо. Твоя профессия связана с людьми?
2: Да.
1: Ты с ними общаешься или просто так взглядами перекидываешься?
2: Да.
0: Что да? Ты общаешься или прикидываешься? Общаешься.
2: Нет, говорить, я говорю да.
0: Окей, окей. Твоя работа, что ты что-то продаешь?
2: Да.
0: Какую-то услугу?
2: Возможно.
0: Или это товар? Это товар?
2: Нет.
0: Подзабыл, кем работаешь?
2: Я даже не знаю, как правильно выразить.
1: Прекрати стонать.
0: Мальчики, вы какой-то на своей волне. Один там что-то хихикает, второй...
1: Вот это, знаешь же, в трубку там. Чем там занимаешься у тебя в машине?
0: Жень, короче, максимально четко. Мы задаем вопросы, ты отвечаешь. Что происходит, я не понимаю. Может он ты гелием, может, торгуешь? Шарик
1: сдунул. Звонок сорвался.
0: Ну, давай просто другой звонок примем.
1: Давай, давай продолжим задавать вопросы.
0: Кому? В пустоте?
1: Да, в пустоту.
0: Давай ты будешь Евгением.
1: Давай я буду Евгением, давай. Евгений, я придумал профессию
0: Евгений,
1: себе.
0: Евгений, ты так много смеешься, возможно, ты работаешь в цирке.
1: Ты угадал, я клоун.
0: Абсолютная правда.
1: Я клоун.
0: Ну, я же говорю, что мы хорошо отдохнули, а это значит, что мы зарядились силами. Это значит, что первая победа непосредственно за мной. Поэтому я выбираю песню, которую хочу.
1: А немногого ли ты хочешь?
0: Нет, почему я, собственно, многого хочу? Поставить песню,
1: поставить
0: которую хочу.
1: Поставить песню, да.
0: Это много?
1: Это много, это очень много. Ну, хотя, скажи, какую песню хочешь,
0: нас бьют, мы летаем. Нет, это не про песню, это про то, что вот ты меня сейчас все пытаешься закопать куда-то. Сколько... Это первый рабочий день, выдохни.
1: Я тебя ненавижу после бали.
3: Профитроли. Профитроли. Вкусно. На новом радио.
4: Ой, я в эфире.
5: Кирилл, ты профессиональный человек.
4: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечит.

0: Примиритесь. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.

0: лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ДАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на t.

0: АОТ-банк.ру. АОТ-банк.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Вот Евгений у нас не победил в наших профитролях. Ну, ему же и хуже.
1: Не думаю, что ему хуже. Он там ржет, сидит в машине. Я хочу вот просто быть Евгением сейчас. Хотя у нас в эфире тоже жарко.
0: А что вот его так развеселило, на твой взгляд? Что это может быть? Он же в тачке где-то сидит.
1: Это обычно защитная реакция, когда человек боится. Ну, человек, например, первый раз дозвонился в эфир. Mm-hmm. Ему страшно. Mm-hmm. И это защитная реакция организма. Он начинает ржать. На фильмы ужаса ходил же?
0: Я не смеялся.
1: Очень многие ржут. Это защитная реакция.
0: А я не смеялся.
1: В смысле не смеялся?
0: На фильмах ужасах я не смеялся. Я орал, мне страшно было. Я до сих пор не смотрю.
1: «Астрал» 6 посмотри обязательно. Нет. Новый вышел «Астрал».
0: Я не могу смотреть. Почему? Я не могу смотреть фильмы ужасов один.
1: Почему?
0: Потому что бабайка под кроватью, мне кажется, сразу есть. Или где-нибудь в черном шкафу у меня кто-то сразу. Я начинаю дергаться, как ненормальный. У меня курьер придет к соседям. Я так... Вот так вот, да, я живу. У меня, если еще и в доме слышен лифт, я просыпаюсь и такой... Нет. Поэтому я не смотрю ужастики. Я один раз
1: Максим,
0: в жизни сходил...
1: 24 года.
0: 30. Я один раз сходил на «Страшный квест».
1: Ну,
0: и это плохо закончилось.
1: Не, «Страшный квест» — это другое. А вот, что фильмы-то боятся? Ну да, сыкотно немного.
0: Ты сам себе противоречишь.
1: Мне нравится. Но я просто сейчас говорю за тех, кто смеется на фильмах ужасов. Они просто, у них защитная реакция.
0: А ты смеялся на фильмах ужасов?
1: Нет.
0: Почему?
1: Обычно, знаешь, на три категории делятся любители фильмов ужасов.
0: Да,
1: первое это я, который вот прям пипец как интересно. Это все страшно.
0: Да.
1: Вторая категория ржет. Угу. А третья распускает газы по кинотеатру, по залу, потому что они реально, у них я не знаю что. Вот после этого я перестал ходить в кинотеатр и смотрю дома телевизор. Фильмы ужасов. Потому что вот реально некоторые... Я помню этот момент. Silent Hill, вторая часть. Нет, первая часть
0: вышла.
1: Может,
0: ты ходил в какой-нибудь IMAX, где 5D, и тебе просто это... Типа, знаешь, ты смотришь в очках, тебе еще водой брызгают, там Silent Hill все в тумане, тебе газы пустили, что полное погружение было.
1: Показывают небо, и тут вот это амбре по залу. Ну,
0: а что в Silent Hill должно как-то цветочками, ромашками пахнуть, Вадим?
1: Нет. Ну, тоже верно. Ну, вроде не 5D было.
0: Ладно, мы сейчас вам тему эфира сегодняшнего расскажем, а то мы до нее никак в жизни не дойдем. Ну, осень же по классике, да? Вадиму снова дернулся глаз. Я предлагаю поговорить на такую тему актуальную. Нужна ли школьная форма и вообще деловой дресс-код на работе? Ну, школьная форма непосредственно в школе. Или внешний вид не влияет ни на оценки и умственные способности? Вот важна ли эта история со школьной формой и внешним видом на работе? Или все-таки это ерунда. Самое главное, что у тебя в голове.
1: Да, а с чего ты взял, что школьная форма влияет на то, что у тебя в голове?
0: Я и говорю, что не влияет.
1: Не влияет.
0: Я и говорю, что не влияет.
1: А ты за школьную форму
0: или
1: против?
0: Я против школьной формы, конечно.
1: Ты против школьной?
0: Я против школьной формы.
1: Чего это вдруг?
0: А потому что, зачем она нужна?
1: А ты в школьной форме ходил?
0: Ходил, поэтому я и против. Знаешь, как это было? Я до 7 класса учился, в чем придется, а потом резко деловой стиль просто, чтобы вы в школьной форме все ходили.
1: Да у вас там в Усть-Бердюйске, там в кольчуге выходили.
0: Это про себя.
1: А где Мурманск?
0: В кольчуге.
1: Не Мурманск, а как это?
0: Магадан.
1: Магадан.
0: Как можно Магадан путать с Мурманском?
1: Ну, на «М» начинается просто, понимаешь, два города. Саратов и Самара, одно и то же для меня тоже. Омск, Орск, вот это вот.
0: Вадим Иванов, а я не знаю букву.
1: Вадим
0: и Влад.
1: Виктор. Вадим и Влад — это разные имена.
0: А ты Виктор.
1: А ты в кольчуге ходил. Вообще, ты в шубе в медведь.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 3.

0: Привет, привет, здравствуй, здравствуй. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Вадим Данилин. И если честно, я не понимаю, Вадим, в чем твой секрет? Вот я не первый раз с тобой в эфире. Я знаю, какой ты, возможно, есть. Чуть-чуть какой ты есть, не на самом деле. Какой ты можешь быть и какой ты бываешь в эфире. Ты тарелочница, сюда, пошла вон. И я просто читаю комментарии от наших слушателей. Вадим, доброе утро, пупсечка. Желаю легкой субботы, чтобы история со смещением позвонка тебя не беспокоила, и ты сильно на стуле не танцевал. Береги себя, ты нужен нам. Как это работает? Чем больше женщину мы любим, чем меньше нравимся мы ей.
1: Нет, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.
0: Это я понимаю, да. Это вот так работает.
1: А откуда, знаешь это?
0: Откуда?
1: Садись два. А голову ты дома не забыл?
0: Ну нет, я правильно понимаю, что это Александр Сергеевич?
1: А, да, три, садись.
0: Все, что ты начинаешь? Я просто не хотел тебе...
1: А у тебя мама учительница кого? Чего была?
0: Начальных классов.
1: Начальных классов?
0: Ну, да. А потом сейчас уже управление образования. Ну, так вот, вот так это работает, получается. Ты их, они тебе пупсечка.
1: Да.
0: Ладно, хорошо. Мы сегодня обсуждаем школьную форму. Все-таки у нас сентябрь на дворе, уже целое пятое число. Ну и, конечно же, деловой дресс-код по работе. Насколько это важная ерунда? Или это вообще абсолютно мешает тебе жить? Ты что думаешь?
1: Я за то, чтобы в школе была школьная форма.
0: Почему?
1: Обязательно, обязательно. А не нужно выделяться в школе.
0: Почему?
1: В школе нужно выделяться мозгами, а не формой.
0: А начнем где нужно выделяться тогда?
1: Мозгами выделяться, знаниями выделяться. А что толку, что у тебя Дольче Габбани костюм какой-нибудь за 3 миллиарда рублей там, и так далее? А ты двоечник. И что?
0: Кайф.
1: Ты пришел что, в школу зачем?
0: Показать себя? Не, родители заставили, вот я и пришел.
1: Родители заставили.
0: Да. А там что, вот если бы можно было не ходить, я вообще с кайфом бы не ходил.
1: Да, я тоже.
0: Ну вот, меня заставляли.
1: Я не любил школьную форму, но я сейчас понимаю, что школьная форма — это просто необходимость, потому что, ну, не нужно выделяться тем, чем не нужно выделяться в школе. Понимаешь? Mm-hmm. Мы в школу ходим за знаниями. Вот сидите, выделяйтесь, учите, там, поднимайте руки, получайте пятерки, но все должны быть под одну гребенку в классе. Девочки, как там, белый верх, черный низ, мальчики, костюмчик, белая рубашечка, там, галстучек или что-то еще, галстучек желательно. Мы приучаем детей этой формой к взрослой жизни. Чтобы они тоже, в случае чего, были офисными работниками, ходили в костюме. Они приходили, вот как ты вот сейчас вот это вот,
0: знаешь.
1: Я
0: понял.
1: Ты вообще даже, мне кажется,
0: я
1: ты пришел
0: понял.
1: Сейчас на улице Холодрыга, а ты, мне кажется, вообще без исподнего пришел.
0: Я понял. Вот вот все. Короче, чтобы дети сразу знали, что у них мир черно-белый.
1: Да.
0: И чтобы вам сразу с рождения было больно, а потом, когда вы во взрослую жизнь вырывались, вы не погибли просто от вот этого
1: возмущения. А не надо летать в облаках, понимаешь? Mm-hmm. Вот взрослая жизнь. А вы посмотрите, с чего она начинается. Оно начинается с порядка.
0: Mm-hmm.
1: С того, что ты...
0: Порядок в голове.
1: Да, обязательно. А с того, у тебя взрослая жизнь
2: Боже,
1: начинается...
2: Боже, слава богу, что ты не учитель. Ты такой бы был, просто кошмарище.
1: Ты офигел?
2: Мы бы тебе такое прозвище какое-нибудь вообще...
1: Какое?
2: Какое-нибудь невероятно мерзотное придумали.
1: А ну?
2: Да я не могу
1: так сходу. Давай, три варианта. Вот прям первое, что приходит на ум. Вадим Николаевич какой? АК?
0: Ну, какой-нибудь там. Я подумаю, потом следующим выходом скажу. Но это просто ужас. Вот единственный комментарий, который я прочитал от наших слушателей, с которым я хоть как-то согласен, за школьную форму. Юрич, учитель ОБЖ. Он пишет. Я вообще за школьную форму, потому что ее большой плюс. По тебе не видно, есть у тебя бабки или нет. Все одинаковые. А вот если формы нет, то по шмоткам можно определить, есть у тебя кэш или нет. Можно тебя прессовать. Да. Или, собственно, нет.
1: Шейминг. Опять-таки, шейминг.
0: Это круто.
1: Чем беднее выглядит ребенок, тем больше его будут шеймить.
0: Да, согласен.
1: Вот... Потому что по последней статистике, Шнобелевская премия же прошла. И оказалось, что супербогатые и богатые люди больше унижают тех, у кого меньше денег. Взрослые люди. Это они получили одну из Шнобелевских премий вот в этом году.
0: Это вот понимаешь? Они открыли
1: да,
0: такое...
1: они открыли вот такой закон, что богатые люди, они шеймят и принижают тех, кто зарабатывает меньше.
0: Это умность какая-то, да?
1: Это умность, да.
0: А и вот следующая умность. Знаешь, эстонские ученые открыли дверь. Ну, просто в свою лабораторию, например.
1: С кем я работаю,
3: а? Это новое. Выходное.

0: у нас все так же без изменений. Здесь Макс Астахов, здесь Вадим Данилин. Это выходное шоу. Мы сегодня обсуждаем, нужна ли школьная форма детям и вообще деловой стиль одежды для взрослых и на их работах. Я обещал, что я придумал какие-то прозвища Вадиму, если бы он был учителем, потому что, ну, это кошмар просто, как он со мной сегодня разговаривает. Садись, двойка. Короче, Вадим Николаевич Данилин. Что мы имеем? Это база базовая. Ну, мне кажется, супер очевидно.
1: Ты подумай,
0: бы был
1: подумай.
0: Вадим Николаевич Душнилин, потому что, ну, куда без этого? Да. Куда без этого? Главный душегуб, мне кажется, дети тебя называли бы еще именно так. Ага. И господин замечания, потому что, ну, ты бы, конечно, никого бы в покое не оставил. Как тебе, подходит?
2: Красиво. Я подумаю, да.
0: Вадим Николаевич, господин замечания. Ладно, это вот бытовые наши какие-то разборочки. Мы похихикали немножечко, а сейчас давай к серьезным делам перейдем. Мы сейчас с вами будем слушать три трека новых, которые вышли на этой неделе. Хуки, припевчики. Потом встретимся в наших социальных сетях. До конца часа проголосуем, какой же припев нам понравился больше. А потом, знаете что, послушаем эту песню непосредственно уже в эфире полностью. Короче, есть такая артистка, вы ее прекрасно знаете, еще по песне «Гроза не грозила, я уходила». Ладно, на самом деле у нее получается лучше, потому что это Беар Вульф, и выпустила она трек под названием «Побед за мной». Давайте оценим.
3: Все, что

0: Ну, мне определенно нравится, как она нашла свой стилек, потому что он проследуется, просвечивается у нее из каждой песни. Вадим, твое мнение, что там у
1: тебя? Ну, всегда красиво, всегда красиво.
0: Гагарина кубок, это же про хоккей, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, если я буду точен. Окей, это наш первый претендент. Пошли за вторыми. Их зовут Ритунец и Зинкович. Ну, признаюсь немножечко. Знакомые мне люди. Ну, песня у них хорошая, между прочим. Молодые фрешмены, ребята, которые рвутся к сцене и к чартам. Вот что будет, если закончится лето? Мы узнаем прямо сейчас, потому что трек так и называется. «Если закончится лето».

0: Вот я был пряником, твоя очередь, видимо, быть кнутом. Как тебе, дрочок?
1: Красивый тоже. Я даже был сейчас немножко растерян, что, чтобы я хотел побольше послушать.
0: Вау!
1: Да. Впервые в жизни.
0: Мы пупусечка у нас в смущении, за что вы говорите? Окей, у нас есть третий трючок. Артиста зовут Газан, вы все прекрасно его знаете, потому что он недавно свел всех с ума треком 6-7. Он недавно сгонял в Санкт-Петербург и на 1 сентября с этим треком выступил на школьной линейке. Пацаны малые, шестилетки, просто кричали ему чуть ли не «Повелись!» Создатель, настолько они фанатели. Но
1: это Газан придумал?
0: Это Газан.
1: Я просто не в курсе вообще секса. Я слышу отовсюду.
0: Все, что... Нет, сам мем придумал не он, но трючок он сделал. Он все мемные треки делает, и сейчас не исключение, потому что осень, витамины, короче, про спорт он нам поет. Трек так и называется. Спорт. Слушаем.
2: Чтобы жить с комфортом, занимайся спортом.

0: Я знаю, что я хочу послушать уже.
1: Спорт? А, знаешь, вот мы сейчас послушали небольшой кусочек, да, а там песня в целом небольшая, всего минута 20.
0: А, да?
1: Поэтому...
0: Я, кстати, я не знаю, можно об этом говорить в эфире или нет, но я, мне сказали, что в одной из школ московских на переменах, ну, помимо классики, играет еще Six Seven.
1: Серьезно?
0: Серьезно.
1: Это у нас?
0: Подофигел. Ну, где-то в Москве в какой-то школе, я не знаю, в какой.
1: Какая-то
0: школе.
1: Продвинутая школа.
0: Я просто учительница мне тут написала, говорит...
1: Да. Уверен, что у них даже школьной формы там нет. Настолько это продвинутая форма.
0: По поводу школьной формы, я не договорил, знаешь.
1: Мы это обсудим чуть позже, а пока встречаемся в социальных сетях, потому что у нас три претендента. Бервульф, победа за мной, Ритунец, Зинкович, если закончится лето, и Газан Спорт. Залетайте, голосуем в конце часа, слушаем полностью. Let's go.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Привет, здравствуй, здравствуй. Это выходного шоу Макса Стахов, Вадим Данилин. И сегодня мы обсуждаем школьная форма и деловой дресс-код на работе. Нужна ли эта история или вообще без нее прекрасно и хорошо? Вот, например, я новость нашел, что Counter-Strike и Dota предложили включить в школьную программу. Ну, это игры компьютерные для тех, кто не шарит. Вот в Госдуме поддержали такую идею, но только на уровне факультатива. Я считаю, что школьная форма не нужна, потому что в школе играть в Counter-Strike и в Dota вот в школьной форме неудобно. Кто это вообще делает? Вообще где это видано? Школьная форма и Counter-Strike. Алло, ну соберитесь, пожалуйста.
1: А нафига Counter-Strike нужен в школе?
0: Ну это уже утвердили, поддержали, чтобы дети расслаблялись. Там, во-первых, реакцию ты тренируешь за компом. Ничего себе. Там столько плюсов в компьютерных игрушках. И логика, и реакция, и все на свете. И у нас уже все дети давным-давно iPad-киды. Он, как взрослые делают. Телефон дал, все, листай свои вертикальные ролики. Кайфуй. Не ори!
1: Чё? Максим, да, у нас местами интернета нет. Какие айпады, какие
0: так
1: компьютеры.
0: Я из тех мест, вот я последнее поколение, где нет интернета. Теперь даже понимаешь? Где нет интернета, да он появился.
1: Вот я еще раз задаю вопрос, нафига этот Counter-Strike, если у нас местами нет интернета?
0: Уже все есть.
1: Уже, ты уже распорядился.
0: Конечно,
1: да?
0: Мы лишь простые.
1: Хорошо.
0: А что думаете, собственно, вы? Вот нам хочется с Вадимом узнать, поэтому звоните по номеру, который продиктует сейчас Вадим, и мы будем спрашивать вас, что вы думаете.
1: По поводу, да, школьной формы и рабочей школьной формы, слышишь? 84952... Слушай, ну...
0: Потерянное поколение.
1: Не смотрите видеотрансляцию. Сейчас драка начнется, мордобой начнется в студии.
0: У меня было две тренировки по боксу, чем ответишь?
1: А ты бросил, забросил, что ли?
0: Я в отпуске был. Там было еще две тренировки по серфингу. Я либо так тебе втащу, либо доску возьму. Чем ты ответишь, я не знаю.
1: Планшетом твоим вот этим вот пердипердозным.
0: Друзья, позвоните,
1: тоненьким.
0: Пожалуйста, кто-нибудь, иначе тут вообще такая же ришка случится.
1: 8-495-232-16-32. Вопрос остро стоит, да. Школьная форма, норм или стрём все-таки? Mm-hmm. Я считаю, что это норм, это обязаловка должна быть, потому что не нужно выделяться из толпы.
0: Это шляпа мозгами. Просто.
1: Ну, мало ли что я считаю. Я считаю до трех.
0: Знаешь, насколько я смелый был в школе?
1: Два.
0: У меня мама была директором, а я возмущался по поводу школьной формы.
1: Да?
0: Да. Я писал к стенгазеты, чтобы ее не было. Алло, алло, привет, привет.
2: Привет, привет.
0: А сделай, пожалуйста, приемчик потише, потому что у тебя там фонит немножечко. Ну, рассказывай. Как тебя зовут? Откуда ты к нам пожаловал?
2: Евгений, город Курск.
0: А, Евгений, это ты нам звонил, риэлтора, который?
1: Нет, он в Сочи был.
0: Потому что он город поменял, и
1: я уже быстро.
0: Ну ладно. Да. А, Евгений, какие твои отношения к школьной форме и, собственно, к рабочей одежде?
2: Я, да, школьную форму. Ребенка отвел в первый класс. Все красивые, все одинаковые, все нарядные. И никакого нет разнобоя. Я только за школьную форму. Хотя я тоже последний представитель поколения, когда школьной формы не было, когда не было интернета. И мы ходили в чем есть. Но все равно, наверное, различия были видны. Поэтому я за школьную форму. Стало красиво, здорово и... Но я... Модно, сильно, молодежно.
0: Ты это говоришь, потому что ты вот папочка-ангелочка. Ну, чтобы никто не выделялся, чтобы никому не было обидно. Из таких соображений, я правильно понимаю?
2: Все верно, Максим. Да, у меня их трое, поэтому первого отправил в школу. Это еще двух только впереди.
0: А я правильно понимаю, ну вот, знаешь, в моем детстве была такая история, что по наследству тебе передается то школьная форма, то от старших, или будет новая?
2: Ну, конечно, в каждой школе свои требования, поэтому у младших детей будет новая школьная форма.
0: Так, извините, пожалуйста, вы мне сейчас Америку открыли. В каждой школе разная школьная форма?
2: Да, у каждой школы свои требования, у каждой школы какие-то детали. У нас в школе детали оранжевого цвета, это было очень необычно узнать.
0: Жесть.
2: Поэтому это не черные, синие стандартные сарафаны, а что-то вот с яркими деталями.
0: Обалдеть, это может уже и школьная форма.
1: Вот, кстати, вопрос встречный, а во сколько вам обошлась, если не секрет, от школьной формы?
0: Это
1: для
0: все
1: пацана?
0: Про деньги.
1: Да. А я ипотечник.
2: Про деньги не скажу. Это занимается жена, я не вникал. Я только, как говорится, отлистывал.
0: А как жену зовут?
2: Мария.
0: Мария из Курска. Срочно звонить нам. Мы вас ждем.
1: Счастливая женщина Мария из Курска. Мужчина не считает своих денег. Деньги считает жена.
0: Ну, класс.
1: Трое детей.
0: Класс.
1: Шикарная фэмили.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно было вас послушать. Вы супер.
1: Да.
0: А может, Мария не считает деньги мужа, потому
1: Мария
0: что
1: считает не считает
0: деньги свои.
1: Вадим, что нет, значит? На самом деле... Нет, подожди.
0: Я тебе полкам сейчас
1: сейчас больше,
0: дам.
1: Чем... А, ну дай.
0: Получай.
1: Дай пятюню. Родители будут за школьную форму, а вот такие, как ты, теоретик, молодые.
0: Да эх, нет, молодежь так это дети. Все. Самое главное, что детям это не нравится.
1: Да мало ли, что не нравится детям.
0: Угу.
1: Детям не нравится делать домашние задания.
0: Факты.
1: И что теперь? И что теперь? Не делать домашние задания?
0: А почему? Зачем? Пусть в школе учатся. Или на продленку ходят. Я ходил всю жизнь на продленку. Отвратительно, я тебе скажу. Ты просто там отсиживаешь вот это время, делаешь какие-то домашку, и это не прикольно.
1: У меня лучше воспитательница была, делала продленку, такая, знаешь, молоденькая девочка. Она научила нас вязать. Всех просто поголовно. Сама сидела, вязала, и нас учила вязать. И мальчиков, и девочек. Поэтому я умею вязать.
0: Ну, у тебя, видимо, еще в школе были труды, поэтому ты можешь ремонт дома сделать.
1: Да,
0: благодаря трудам.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет, это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вместе со мной Вадим Данилин. И помимо того, что наступила осень, и вот у меня очень остро Вадим на это реагирует. Он прям как вампир. Бр-бр-бр, погода, солнце, дождь. Вот все в таком формате. У нас сегодня есть еще и классный яркий повод. Потому что человек просто сошел с ума, начал меня снимать на телефон. Работу, работа. А, он ракурс ищет для того, чтобы в социальные сети меня запостить в каком-нибудь невыгодном свете.
2: А вы когда-нибудь видели радиоведущего под столом? Сейчас Макса Астахова под столом снимаю.
1: Зайдите на нашу трансляцию. Под столом единственный человек из нас двоих. Это только он, потому что он там что-то ковыряется. Короче, про классный повод, про который я сегодня говорил. Сегодня же день города Москва. Мы с Вадимом приготовили для вас классное поздравление. Я вас поздравляю вот словами своими, а от Вадима ждите стих.
2: А чем тебе нравится Москва? Скажи,
1: масштабом и скоростью.
2: Вот 87% жителей Москвы говорят, что Москва это очень комфортный для жизни город. Вот тебе чем нравится?
3: Инфраструктура.
1: Масштаб и скорость, да. Вот мне тут немедленно.
2: Два часа тебе вот ехать нравится, да, от дома до работы?
1: Нет,
2: два часа до работы.
1: Ты едешь? Час.
2: Час?
1: Конечно, тебе нравится. В электричку сел спокойненько на выходном.
2: А, конечно, ты же на электричку ездишь.
1: Вадим!
2: Чего?
1: Ну, москвичи-то поздравь.
2: Нет, я москвичей поздравляю. Я сам москвичом не являюсь, как бы.
1: Ну вот все мы такие понаехали.
2: Я мутищенко.
1: Вот мне интересно, они вообще существуют, вот эти вот загадочные москвичи?
2: Да, конечно.
1: А, да?
2: Да.
1: Я думал, ты мне...
2: А ты имеешь в виду, по какому принципу москвичи?
1: Ну нет, ну в целом, потому что я спрашиваю обычно людей, ты москвич? Говорит, я 8 назад лет приехала из Сызрани, ну уже все, москвич.
2: С Москвы, да.
1: С Москвы.
2: Нет, у меня есть среди знакомых, например, люди, которые в 4-м, 5-м, 10-м поколении, они москвичи.
1: Угу.
2: Да.
1: Вот, значит...
2: знаешь, у них какая отличительная черта?
1: Какая?
2: Они все какие-то пипец вот культурные.
1: Это что значит? Пипец культурные, это что значит?
2: Очень красивая у них речь.
1: Угу.
2: Они подбирают слова, богатая угу. речь. Три квартиры в Москве.
1: Вот, это уже, блин, это я уж понимаю.
2: Не вижу ни одного минуса. Давайте все-таки песни поздравим, да?
1: Через одну секунду буквально поздравим москвичей песней. У нас был еще наш конкурс. Мы новинки регистрировали вам в наших социальных сетях. Вы уже выбрали результаты, мы зафиксировали. Их покажем вам в следующем часе. А сейчас москвичи, да и приезжие тоже кайфуйте.
0: Выходные. Супервыходные на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Вот здесь мы на месте. Сегодня болтаем про школьную форму и вообще форму рабочую. Насколько это важный аспект нашей жизни. Или это вообще не нужно, надо сжечь, избавиться раз и навсегда. И перестать быть всем, наконец-таки, одинаковыми. И самовыражаться в любом месте одежды, как мы хотим. Но к этому мы вернемся. Мне новость тут попалась. Туристы из Калифорнии застряли в горах из-за маршрута, который составил им искусственный интеллект. Я, кстати, когда на Бали ездил в этот отпуск, я тоже баловался подобным. Мне наша Даша, СММ-специалист, подсказала, такая, типа, составь какой-то классный маршрут, рассчитай, что нужно время на заправку, тегни в картах заправку, место на обед, и обязательно, мне Даша говорила, укажи, чтобы это были машинные дороги, дороги для машин, потому что у байкеров иногда везет по каким-то очень узким переулкам. И я попался на эту историю. Я однажды не поставил себе путь для машин, я поехал, вот как показывает байк. Я по таким узким местам. Это знаешь, ты на байке, сзади тебя вот моя девушка сидит. Ты локтями чувствуешь дома и справа, и слева. Вы просто по каким-то трущобам вот так вот едете. Причем в этих трущобах на каждые 5 метров дистанция какой-нибудь лежащий полицейский, чтобы там никто, не дай бог, не разогнался. Потому что, ну, трафик большой, люди ходят, им же все-таки надо хоть где-то ходить. Вот такие
1: не
0: вот
1: знаю,
0: дела.
1: Я специально выбирал такие тропы, чтобы ездить именно там, где на байках. Это романтика, это красота. Что там эти машины?
0: Не знаю, мне нравится.
1: По этим тропам, среди рисовых полей катаешься. Красота.
0: Ну, когда это безопасно, и когда ты уже шаришь, что ты делаешь, тогда может быть. А когда ты вот только новичок, зачем туда суваться вообще?
1: Ну, в этом деле ты новичок, а вот в плане того, что рисунки рисовать, знаешь, и сравнивать мои губы с жопой макаки, извините меня.
0: Я так вот я после этого? Я художник, я так вижу.
1: Лжеколеженька.
0: Я художник.
1: Я скажу сейчас, Макс Астахов тут за эфиром сфотографировал мои губы зачем-то. Очень, очень много вопросов. Подожди, я сейчас выключу тебе микрофон сначала.
0: Не наговаривай, не надо. Я сфотографировал твое лицо, а уже наши слушатели вырезали твои губы.
1: А ты эти губы добавил куда?
0: К заднице макаки. Там было просто много задниц макаки. Я прифотошопил непосредственно губы Вадима и написал тест на внимательность. Пожалуйста, отгадайте, где задница макаки, а где губы Вадима.
1: То есть я сейчас говорю задницей макаки в эфире на всю страну, да, ты хочешь сказать?
0: Я за тобой повторяю. Ответственность полностью на тебе.
1: А я еще и виноват.
0: Да.
1: Офигеть.
0: А вот так.
1: А как так получилось?
0: Двойной переворот.
1: Я что-то не понял. Обожди. Так, у нас песня там должна быть сейчас.
0: Да, кстати, у нас в прошлом часе мы выбирали новинки, которые у нас непосредственно выпустились в эту пятницу. Вы голосовали. Я вот захожу в наши социальные сети. Смотрю, есть победители. Ты приготовил песню?
1: Да.
0: А я озвучиваю. Ритунец и Зинкович. Песня «Если закончится лето». Пожалуйста, слушаем.
2: Новое выходное. Это новое выходное.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Обсуждаем школьную форму, деловой стиль одежды на работу. Насколько это вообще круто или не круто. Вот я орал, я кричал, я говорю, увольте меня, заберите, пожалуйста, эту школьную форму. Ненавижу, проклинаю, но сейчас я готов переобуться, потому что вспомнил пару прикольных историй. Вот, например, благодаря тому, что у меня в школе не было школьной формы, но был деловой стиль, это вот костюм, рубашки, галстуки, я познакомился близко со своим директором. Это еще не была на тот момент моя мама. Вот у нас был Владимир Николаевич. И я ходил к нему в кабинет, и он меня научил непосредственно завязывать галстук. Вот у меня такая точка пересечения. Потому что мой отец не умел связывать галстук, но он не носил галстуки. И меня мама так говорит, ну, входи с Владимиром Николаевичем, там 1 сентября, он шарит в этой истории. Я постучался, он открыл мне, я его спросил, он говорит, легко и просто. Он достал мой галстук, завязал его вокруг головы, показал, вот, типа, как это должно быть, он научил меня завязывать узел. Вот я умею один единственный узел благодаря нему, и вот на все мероприятия, которые веду, я такой, есть вот такой момент, что завязываешь, и волей-неволей вспоминаешь своего первого директора. Это прикольно. Что, Вадим, не было же таких историй?
1: У меня не было директоров в моей жизни.
0: Потому что
1: нет, один раз был. Да, я штору сорвал в классе. Меня директор к себе вызвал.
0: Чем это занимаешься?
1: С длинной указкой вот такой, знаешь, вот, и встает одной рукой по другой руке, бьет указкой, такой, ну, что будем делать? И тогда сыканул там жутко просто по этому поводу.
0: А что делали в итоге?
1: Извинялся, извинялся, вешал, покупал новую штору, да.
0: Ну, ничего. Это уже, да, не переживай, больше он не появится в твоей жизни. Какой-нибудь другой директор придет, тебе накажет.
1: А ты прямо реально сейчас завязываешь галстуки, да, или да. Один раз завязал, не, и не, все, не. И так и стираешь.
0: Не, я завязываю.
1: Не, просто есть люди, которые, да, знаешь, не умеют. И он и там мхом покрылся, уже там другая жизнь в этом галстуке. Это, они стирают.
0: Это лайфхак. Ну, не да. То, чтобы я так много куда выбираюсь в галстуках, чтобы у меня их очень много. Нет, там штук 4-5 есть. Я завязываю каждый раз, потому что они мнутся. Я все равно их развязываю, проглаживаю, по новой завязываю.
1: Серьезно?
0: Ну, да, да, да.
1: Заморачиваешься так?
0: Да. Я на заморочках двигаюсь.
1: А, ну, ты все остальное по дому не умеешь делать, поэтому что тебе еще остается?
0: Конечно, конечно. Я вот...
1: Дзюбель в стену вбить не может.
0: Пыль протирать, полы мыть, готовить. Ну и, конечно же, вот что там, галстук завязывать.
1: А что там лайфхаки? Ты заикнулся про лайфхаки что-то?
0: Да там по-другому было все. Мы рубрику приготовили новую в нашем шоу. Рассказываю, как она называется. Во-первых, чек-лист выходного дня. Мы сейчас... каждый ведущий приготовил для вас небольшую подборку. Мы расскажем вам про классный фильм для вечера, необычное блюдо какое-нибудь, вот, чтобы у вас было чем позабавить себя в этот выходной день, если захочется приготовить что-то. И один ленивый лайфхак. Захожу в свои заметки, потому что я не ожидал, что Вадим меня поставит так быстро.
1: Может, мы сначала песню послушаем?
0: А что ты заикнулся тогда?
1: Тебя слишком много в эфире.
2: Настоящие выходные живут здесь. Новое.
1: Алиса, громкость 10. Сейчас будет отвал фляги просто. Макс, танцуй. Я не могу.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем, мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы снова здесь с вами. Я по новостям немножко прошелся. Есть вот некоторая интересность. Известный биохакер в свои 59 лет каждый день съедает зубчик чеснока, раздавленный и смешанный с медом. Он уверен, что именно этот простой ритуал помогает ему сохранять молодость и энергию. Знаешь, кто такие биохакеры?
1: Знаю.
0: Во, это вот чуваки, которые жестко следят за своим внешним видом, мобильностью, здоровьем. И вот чеснок, насколько влияет на всю эту историю? Первый раз слышу.
1: Слушай, чеснок, на самом деле, прекрасная, замечательная вещь. Доказано многочисленными исследованиями, доказано, что поедание чеснока, это очень благотворно влияет. Хотя бы от тебя отталкивать, знаешь, в общественном транспорте остальных людей, ну, которые воняют тут, знаешь.
0: Похоже на твой стиль, Вадим.
1: Да, конечно, ты что? Я чеснок сейчас буду употреблять только за милую душу.
0: Ну да, осень уже на дворе. Я просто, когда слышу что-то про биохакерство, это всегда какие-то супер навороченные инфракрасные машины. Это там сауна, и это какие-нибудь перепады температуры, это всегда полная темнота и блэкаут шторы, но чтобы чеснок был эликсиром вечной молодости.
1: Биохакер — это еще и люди, которые вмешиваются в генетику. Вот это вот все, понимаешь?
0: Чего?
1: Да.
0: Что это значит в генетику?
1: Ну, вот это вот все. Хромосомы там вот это вот все меняют.
0: Как они вмешиваются туда?
1: Ты не знал о том, что новость, что в обозримом будущем можно будет уже заказывать характеристики детей, например, чтобы он был голубоглазый. Вот это тоже биохакеры делают.
0: Серьезно?
1: Да. Они вскрывают все вот эти геномы, перестраивают их и экспериментируют. Ну, вот говорят, да, что в скором времени можно будет, если у тебя там будет ЭКО, например, или что-то такое, можно будет там светловолосого ребенка, например, или темнокожего, например, ребенка, вот это вот все заказать.
0: Мне два чизбургера, диетическую колу, и чтобы мой малой был светловолосый и с карими глазами, ясно? Вот так вот заказы скоро будут.
1: Да.
0: И все-таки свободная касса! Свободная касса!
1: Ну вот, видишь.
0: А я там до этого рубрику рассказывал вам, но Вадим выключил мой микрофон и еще закончил всю наше общение. Нет, тебе прощения сегодня. Ты, конечно, сегодня меня
1: подводишь. Что, мне на колени вставать, что ли, перед тобой?
0: Это уже было. Что новое, лучше бы что-то придумал, а то ты уже выдумываешь какие-то штуки. Ладно, мы тут собрали небольшую подборку. Каждый из нас сейчас вот расскажет вам про какой-нибудь классный фильм, даст рецепт и вот ленивый совет, вот, чтобы вы классно провели этот выходной и, возможно, воспользовались какой-нибудь историей, которая вам понравится. Вот сейчас выходит новый сезон Теда Ласса, уже пару серий есть, там это какой-то невероятно добрый сериал. Ты слышал про такой сериал Тед Ласса?
1: Слышал, но не смотрел, я не люблю сериалы.
0: Самый добрый сериал в мире. Это просто англичанин, который ушел из другого спорта и пришел в футбол. И вот своими какими-то человеческими качествами, без знания футбольных формулировок и вообще без опыта в этом виде спорта, благодаря своему человеческому какому-то нутру довел там до побед просто футбольную команду. Сейчас вышел новый сезон, и он там с девчонками занимается. То есть там женская команда. Mm-hmm. Так.
1: Следующий... Какая там, 18+?
0: Нет. Вадим, что ты переносишь? У меня скоро подгорит уже, я тебе задушу собственными руками.
1: Я хочу посмотреть, что будет.
0: Я никогда в жизни слюной так не брызгал, как в этом эфире. Он просто дал, это энергетический вампир.
1: А это очень странный микрофон, в который, кстати, говоришь. До тебя тут другой ведущий был.
0: Он еду там оставлял на этом микрофоне. Я уже привык, знаешь, как бы... И ладно бы чужие бы это делали. Это все свои родные, там, с 1+1. Ладно, дальше. Рецепт, который я приготовил. Сейчас очень сильно хайпует рецепт Илюхи Сатира. Это вот комик. Он раньше был пародистом. И он рассказал про вермишель Филадельфию. Слышал ли ты про такое?
1: Нет.
0: Есть Филадельфия, вот роллы, которые мы привыкли все есть с рыбкой, со всей этой историей. Так он рассказывает, что вот это то же самое, только вермишель. Ты варишь вермишель сначала, потом добавляешь творожный сыр, мелко нарезаешь туда форель, все это смешиваешь и потом добавляешь листы нори, которые ты непосредственно туда крошишь. И получается у тебя в формате ролла только вермишель. Вадим слабо понимает, что происходит, но и вот ленивый совет от меня.
1: Нет, я просто представляю, я как творческая личность, гуманитарий и так далее, я все представляю образами. То есть я сейчас представляю вермишель с сыром Филадельфия, с рыбой, и вот это вот. Ты можешь представить в кастрюле?
0: Я это видел даже, как готовится.
1: Половником вот это все вот тебе
0: наложено. Ну, это как паста. Почему половником? Как паста выглядит. Ну, не зубная, а вот паста. Как будто итальяно. И ленивый совет от меня, это вот не хочешь готовить, закажи еду, пожалуйста. Вот это тебе полезные советы. Вадим, фильм, который порекомендуешь ты на выходные, что это может быть?
1: я голову дома забыл.
2: Выходные. Супервыходные на новом радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходное шоу. Это Макс Аздахов, это Вадим Данилин. Мы сегодня обсуждали, а вообще школьная форма и вот деловой стиль на работе, это окей или нужно от этого отказываться максимально? И Вадим мне подкинул крысу, просто подложил свинью, потому что он говорит, я вообще-то за школьную форму. Это потому что там папочка ангелочков и все в таком формате, а я захожу в интернеты. Да это и на самом деле всем знакомая информация, но я что-то подзабыл. Вадим Данилин, так по профессии у нас кто? Учитель русского языка и литературы. Ты просто училка, ты поэтому топишь за школьную форму всю еще, да?
2: Ты...
1: Ага! Я его раскусил.
2: Ты только сейчас узнал, что я учитель? В прошлом.
1: Ну вот, я просто подзабыл этот факт.
2: Подзабыл?
1: В начале
2: нашего эфира. Я еще в школе работал, на секундочку.
1: Оно видно, сказывается, конечно, на дальнейшей жизни.
2: Я сейчас тебя накажу.
1: Как? Об этом за эфиром.
2: Как им кверху.
1: Ладно, у вас остались последние буквально отголоски. Вы можете донести до всех, до всей России свое мнение, как, собственно, вам больше нравится со школьной формы или без. Залетайте нам в социальные сети, пишите свои мнения. До конца нашего эфира осталось буквально всего ничего. Ну, до эфира выходного вошел. А Вадим в старинке.
2: Во-первых, заткнись.
1: Тебе нравится, вот когда я говорю Вадим и что-то со старостью.
2: Мне нравится, когда ты говоришь, точка, все, на этом просто. Mm-hmm. А еще старость. Ты сегодня по мне просто прошелся по максимуму.
1: Да ладно.
2: Я просто Максим. По моим губам прошелся, да. По моему возрасту прошелся.
1: Для тех, кто не в контексте, ты поосторожней с такими фразами.
2: В смысле? Я не хочу просто вспоминать, что ты с ними сделал, с этими губами. Как ты отфотошопил их, отмонтажировал их просто.
1: Ну?
2: Растиражировал просто.
1: Да,
2: спасибо огромное,
1: человек.
2: Низкий поклон. Сразу видно, человек
1: талантливый
2: очень хорошо отдохнул на Бали. Вот. А что, кстати, оттуда что-нибудь привез? Нет, из Бали?
1: Ну, что-нибудь привез.
2: А что привез-то? Мне просто тему хочешь замутить, что привозить из отпуска.
1: Единственный подарок, который я привез, я купил сумку своей бабушке. Вот я собираю кроссовки, как ненормальные, она фанатеет по сумкам.
2: Серьезно?
1: Да, вот у нас, вот сколько бы миллионов количества кроссовок у меня не было, у нее все равно на одну сумку больше. Вот.
2: А куда она идет? Она выходит с ними, с этими сумками?
1: Да.
2: Нифига себе.
1: Да, вот она. И моя мама собирает, например, различные вот эти тарелки, знаешь, на которых написаны города и страны. Анапа, там, Челябинск, что-нибудь в таком фразе. Бабушка собирает сумки. Вот так вот.
2: Ты собираешь кроссовки.
1: Да. Поэтому дарите по интересам. Магнитики мне не нравится привозить. Это какая-то ерунда.
2: Ну, это дичь лютая.
1: Да.
2: Чёрч-хелл вот эту привозить. Знаешь,
1: это нормально, мне нравится.
2: Тебе нравится чёрч-хелл?
1: Конечно.
2: Ну, от нее рот вяжет просто.
1: Ну, это просто старость. Всем пока!
2: Пошел вон!
0: Это новое выходное радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 6. Новое.
3: 96% исследованных тунцов паразитированы. Да, часть обнаружили в мышечной ткани, той самой, которую используют в пищу, в том числе для суши и роллов. Приятного аппетита. 20 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты, суперновинки и твой непокорный слуга Вадим Данилин. Тоже тут на пару часов задержусь.

0: Качели суперхит на новом. Далее новость для всех любителей русского языка. Не только, кстати, для всех учителей русского языка. А слово «Шумахер» официально появилось в русском языке. Его внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно обозначает теперь гонщика и лихача. Так что теперь, уважаемые дорогие ученики и учителя, кстати, русского языка и литературы, это слово спокойно можно применять в сочинениях и писать его обязательно с маленькой буквы. Оно означает «гонщика» или лихача. Не благодарите. Скоро продолжим.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66. Это...

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».

0: Нюша, не перебивай, суперхит на новом. Извини, Нюша, перебью. Очень серьезная новость подоспела. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Михаилу Шафутинскому звания народного артиста. Указ был подписан символично 3 сентября, с чем артиста мы и поздравляем, конечно же. Ну, хотя бы потому, что за звание народного артиста хорошая надбавка к пенсии идет. В этом году надбавка в Москве составляет, например, если не ошибаюсь, 44 тысячи рублей. Мне кажется, неплохая надбавка. Надбавка к пенсии. В Питере надбавка чуть поскромнее будет. Так что ждем от Михаила Шафутинского благодарность всем жителям России, в адрес всех жителей России. Потому что именно благодаря слушателям и зрителям из песни сделали мем на годы и раскрутили старый суперхит. Согласись? Я думаю, артист должен быть благодарен каждому гражданину. Ну что, поздравляем артиста. Троекратное ура!
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение.

0: При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
5: Новое

0: 7 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио. Калининградский зоопарк предлагает девушкам назвать козла именем их бывших всего за 990 рублей. Девочки, дерзайте. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим выходным, местами летним, суперхитам, суперновинкам. Нон-стоп на 20 минут далее. Я Вадим Данилин, еще час с тобой здесь посижу.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: 3 дня дождя. Отпускай суперхит на новом. Тем временем сегодня Райт Раун отмечает, ведущий утреннего шоу 1 плюс 1 на новом радио. Райт Раун отмечает свой праздник. Сегодня отмечается день опозданий. И ты знаешь, вот что я заметил интересное. Закономерность своего рода. В выходные дни почему-то никто никуда не опаздывает. Ни на какие встречи. И даже местами приходят заранее. Но вот в будние дни каждый второй, если не первый. Опоздуны те еще. А причина, если лень тебе раздумывать, почему, я тебе объясню. В будни, кроме работы, больше некуда торопиться. Может даже и опоздать, и ничего тебе, в принципе, не будет за это. Ничего страшного. Но вот выходные, как это мы пропустим начало какой-нибудь тусовки? Да ни за что в жизни. Вот и все, в принципе. Так что не опаздывай. Да, кстати, напомню, что опаздывать — это дурной тон. И по правилам этикета как-нибудь я очень хочу поговорить с вами по поводу этикета. По правилам этикета, если опаздываешь больше, чем на 10 минут, нужно предупредить заранее человека.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1 плюс 1.

0: Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Новое радио.

0: Полина Гагарина. Уже в следующем году суперхит «Я тебя не прощу никогда» отметит свое 20-летие. Шикарный, действительно шикарный суперхит категории «За душу не убьешь». «Я же не прощу себя никогда», если еще раз, в очередной раз не напомню тебе о том, что сегодня на телеканале Муз-ТВ состоится грандиозная премьера. Этим летом новое радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках больше 180 тысяч зрителей. Ну а теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события можешь и ты. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. Прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны, Асти, Зиверт, Марии Краймбри, Артика, Асти, Гаязовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Баинди и многих-многих других ярких фрешманов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропусти, премьера на главном музыкальном телеканале страны сегодня в 18:40. Включай Муз-ТВ и будь на одной волне с лучшими. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до понедельника ушел в ночь.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит проект «Что было раньше» наконец-то не в повторе, а в режиме онлайн, потому что из отпуска ваша хорошая, родная, любимая вернулась. Маэстро несравненный, просто незаменимый, лучший мистер Усишкин здесь.
2: Мое почтение, Драгушин, реально очень рад тебя видеть и соскучился по эфирам, вот прям ей-богу.
1: Ага, это взаимно, и поэтому у нас сегодня достаточно бодрый выпуск намечается.
2: Собственно, он уже начался, это проект «Что было раньше». Мы слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Если вы вдруг подзабыли, мало ли. Кружочек уже запилен там в мессенджере, да?
1: Да, уже все выложено, уже и комплименты, и восхищения, и огонечки, и сердца. Все уже воруем жестко.
2: Тема сегодня прекрасная и замечательная. Мы будем слушать танцевальную музыку, преимущественно из нулевых, на русском языке.
1: Да, мне очень нравится эта тема, потому что, мне кажется, это полное погружение в тусовку, когда ты был молод и юн, и как здорово, что это выпало на 1 сентября, если вы слушаете в повторе, не имеет значения. Все равно, после 1 сентября, первые выходные, это всегда тусовка. Само 1 сентября вам возможность вспомнить, как вы раньше куролесили.
2: 100% так. Более того, если вы, как Драгуша, в то время ходили в первый класс там, или во второй, то это возможность помечтать о временах, в которых толком-то и не жил. Вот. Ну, а, ребятушки, все ровесникам, так сказать, а моим 40+, мое почтение.
1: Давайте песень. Плесень.
2: Плесень, кайфуем!

0: Dancing.
1: Ну, на самом деле, Драгуша, наши плейлисты с тобой сегодня не совпадают вообще.
0: Это потрясающе.
1: Это офигенно, согласен.
0: Нет, подожди, мы вчера просто думали, ну, треков 20 наберем, я тебе прислала 15.
1: Ну, если что, слушатели подскажут, да.
0: У тебя, значит, тоже штук 15, и они не совпадают.
1: Подожди, ты десяточку прислала, по-моему.
0: Нет.
1: Еще 5 не долетели.
0: Нет, больше,
1: да? Ну,
0: больше.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Еще 2 трека в аудио от Олега, но он сказал, что они чистые, их можно прям так ставить.
1: Тут недавно, значит, попался мне Reels, где человек снимает улицу Думская.
0: Да, я слышу звук.
1: В Петербурге, да. И там когда-то было много увеселительных заведений, которые, ну, в последние там годы стали довольно непримечательными. А вот в нулевые там было очень бодро. И, собственно, бог с этими заведениями. На углу, напротив клуба «Центральная станция», уж не знаю, что это было за заведение, но, в общем, напротив него продавали шаверму «Джамал». Вот, я о нем вспомнил в этих самых комментариях, и это оказалось каким-то культурным явлением. То есть к «Джамалу» ходили все. Кто куда ходил в нулевых, ребятушки, ну тут, наверное, не важно, потому что эту песню слышали все, кто жил в нулевых.
0: Она до сих пор хороша. Во всех ремиксах, во всех оригиналах, во всех языках, во всех версиях, как угодно. После тусовки в 5 утра пойти позавтракать чем-нибудь жирным,

0: проект, что был раньше на новом радио. Написали нам в комментариях, чем славился клуб упомянутый. Ну что ж, а что ж, я знаю, что ли должен был?
1: Мы слушаем и не осуждаем.
0: Конечно.
1: Главное, что ты там хорошо танцевал.
0: Рядышком.
1: Да,
0: рядышком. Рядом, да. Прекрасно и замечательно. Улица Думская была упомянута, как и Санкт-Петербург, собственно, колыбель ночной жизни. Прекрасно,
1: я тогда тоже вброшу про заведения из Ярославля, которые были славны и славились. Клуб «Мед», который, по-моему, все еще существует, не знаю, каким образом, возможно, закрылся. «Джой Пати».
0: Так.
1: Это была легенда нулевых. И «Король Королю». Вот такие
0: «Король
1: вот
0: Королю».
1: Такие названия мне вспоминаются. Если вы слушаете нас в Ярославле, то подтвердите, было или не было. Если вы в своих городах, вы можете также покидать это,
0: ну,
1: в чат.
0: Ну, я из Тольятти тогда тоже накину.
1: Давай.
0: Там, не знаю, клуб «Комсомолец». Это вообще там супер ретро. Дальше там «Дельтаплан», «МДС», «Пирамида», «Гринхаус», «Башня».
1: Ну,
0: по-моему,
1: вот
0: много назвал. А сейчас обратно в Санкт-Петербург. Крутим сегодня треки, которые танцевалочка нулевых. На русском языке исключительно.
1: Как это, вам плейлист? Это трек посвящаю своей интрижке. Вот смотрите. Значит, он мне сначала пишет, и я такая ему. Да, я думала, она сейчас скажет. Ну тогда, ладно, он мне активно пишет, заваливает комплиментами. Мы идем с ним гулять, я на него смотрю и думаю, неужели лед в сердце растаял? Смотрю в глаза и думаю, слушай,
2: я люблю тебя.
1: Пропадает на неделю, не пишет, и я...

0: вспоминать, что было раньше на новом радио. Сегодня танцевалочка на русском языке. А вот ты знаешь, вот Юра Усачев, да?
1: Угу, гений.
0: Вообще, талантище неимоверный. Сейчас у них проект «Звента Свинтана».
1: Тоже потрясающий
0: восхитительный
1: проект.
0: Да, там с фольклором и так далее. Так вот, а истоки его были в группе «Чугунный скороход». Я не про «Звенту», я про Юру Усачева, как открывающегося продюсера.
1: Меня пугает то, что ты еще не успел это сказать, а Элина Коффман в чате уже это написала.
0: Элина Коффман будет забанена сегодня.

0: Есть у меня немножечко опасений, что уже все переключились. Проект, что был раньше на новом радио, танцевальная музыка на русском языке. Предтеча группы «Гости из будущего», Юра Усачев, «Чугун и Скороход».
1: Я напомню, что если сегодня хоть кто-нибудь сможет выйти из машины, нам придется удалить выпуск, поэтому будем терпеливо ждать, когда вы напишете о том, что вы не можете выйти из машины.
0: Да подожди, мы только начали. Я тебе клянусь, что так оно и будет. После короткой паузы, ребятушки, я начну свой плейлист расчехлять. Ты не против?
2: Mm-hmm. Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: подкасты ВК-видео. Реклама.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Я так

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня на повестке дня танцевальные хиты на русском языке.
3: Именно, преимущественно нулевых годов.
2: Клубешник.
3: Клубешник. Что натолкнуло на эту мысль? Вот что натолкнуло на эту мысль? Конечно же, музыка. Разглядывая рилсики, мне попалась афиша, что в Тольятти, в моем родном, да, значит, будет вечеринка для миллениалов.
2: О, ну, что я там думаю, будет?
3: Ну и там будут...
2: Наш плейлист?
3: Типа
2: давай
3: того,
2: продадим,
3: типа
2: давай
3: того.
2: Продадим.
3: Наверное, он уже был. Вот, но не суть. Я их плейлист не видел. Ну, собственно, как и вечеринку. И не факт, что пошел бы на нее. Но немножечко так вот воспоминания отправили на турбазу «Волна». Город Тольятти, который сейчас здравствует и прекрасно себя чувствует. И вот там вот мероприятия проходили в нулевые, такие первые, так сказать. И вот представь, Волга, широченный разлив такой прям.
2: Красиво.
3: У тебя снят домик, куча людей приходит потусить.
2: Какая-то.
3: Ну, ты готовился к этому мероприятию, все остальные просто приехали туда. Вот, а ты уже все там.
2: Я представляла, что ты студенческая, а ты какие-то богатые вечеринки.
3: А я богатый студент. Это я потом стал бедный. Здесь все нормально было. Так вот, MC Жан и диджей Рига были завсегдатые вот этого заведения. Приезжали из Санкт-Петербурга, соответственно. Ну и вообще, они, наверное, везде приезжали. Поэтому, если вы эту песню знаете, ребятушки, отреагируйте как-нибудь в нашем мессенджере. Если не знаете, вот Дорогуша ее сейчас впервые слышит,
2: да,
3: 1000% вообще.
2: Ну, подождем припев, может быть, нет.
3: Может быть.

0: Так, но учитывая, что мессенджер работает у 16 человек, все 16 отписались.
1: Да, на самом деле я хотел сказать, что не переживай, ни один ты трясешь песком, ни один ты на пенсии. Тут очень много таких, кто в курсе про этот трек. Слова знают наизусть все.
0: И там напомнили еще про одну песню. Может быть, к концу выпуска ее послушаем, но может быть и нет. Ребяшки, сегодня у нас плейлист танцевальный, исключительно русскоязычных исполнителей и на русском языке.
1: Все так.
0: Как правило, следующую песню вообще без слов Дорогуша принесла, говорит, тоже наша. Надо ставить.
1: Да, но если наша, почему бы и нет?
0: А как нет-то?
1: Поэтому, ребят...

0: продолжаем ЧБР на новом радио. Сегодня танцевальный плейлист. Дорогуша, я вот думаю, Кирилл Калинин, а он же одно время прям адепт был ЧБРчика.
1: Катя Чехова будет сейчас.
0: Так вот, он сейчас будет реветь, потому что в середине нулевых он на красной копейке рассекал. И 100% мечтал, что когда-то у него будет красный Хундай.
1: И Катя Чехова.
0: Но они сейчас ходят к одному стоматологу, так что, можно сказать, контакт достигнут. Ну, а то, что машину поменял, ну, думаю, плейлист у него от этого не сильно изменился. Митяев там вот это все,
1: 100%,
0: да?
1: 100%, да.

0: Дорогуша, а мы будем объявлять сейчас, наверное, короткий перерыв?
1: Да, я только сообщение прочитаю.
0: Давай.
1: Пришлось звук в футболе выключить и включить ЧБР. Мне это очень нравится.
0: Симпатично.
1: Все, у нас, да, сейчас небольшой перерыв, и после мы продолжим. Сегодня слушаем танцевальные клубешницкие хиты на русском языке.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время...

0: только на новом радио. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
15: Сейчас главное верить и ждать.
11: 7 сентября скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Новое радио.
19: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
20: Бау, мы продолжаем. Час практически пролетел, кто-то подтягивается. Вон Белка вообще забыла, что сегодня вторник. Чтоб я так жил.
21: Это же 1 сентября, кто вообще помнит, что сегодня?
20: У меня как отпуск закончился, я опять знаю, какой сегодня день недели и какое число.
21: Да.
20: А мне так нравилось просыпаться и не понимать.
21: А тебе приятно было 1 сентября не получить зарплату?
20: Спасибо.
21: Завалил?
20: Я не понимаю, а что я тебе такого плохого сделала?
21: Да, ну ладно.
20: Я и так заболела. Да, ну меня кто-то проклял.
21: Кто-то здесь, кстати, кондиционер убавил. Стало жарковато чуть-чуть.
20: Это или может у меня быть температура, скорее всего.
21: Все это вот ты обжигаешь. Ну, да. Ребяшки, следующий трек тоже будет немножечко так разгонять лимфу, потому что, ну, елки-палки. Ну, а как нет-то?
20: Ну, елки-палки.
21: Ну, елки-палки. Ну, фу ты, ну ты.
20: Я не смогу поддержать это.
21: Не можешь? Йоксель-моксель.
20: О, да.
21: Ядрен батон.
20: Ну все, все, палишься уже.
21: Ты что палишься? Я
20: что
21: горжусь этим.
20: Скоро будет цифра 5 начинаться.
21: Ну не то чтобы скоро, но мне бы хотелось.

0: Надо дослушивать или не обязательно?
1: Я думаю, все уже выучили текст, в принципе, можно идти дальше.
0: По пояс. Ну, вот из этой же серии немножечко, прям чуть-чуть от радиотранса.
2: Прыгай, как можно выше, прыгай, как можно выше, прыгай, как можно выше, прыгай.

0: передачке видели вы, как выражение лица у Дорогуши выдает удовольствие.
1: Да, мне очень нравится.
0: Ну, классные, хорошие очень ребятушки. Группа «Радио Транс». У них много крутых песен. Вот, например, «Космонавт» мы ставим в апреле было, постоянно. Было. Так, ну что, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня у нас клубные треки на русском языке, все преимущественно верно. Нулевые. И без следующей песни мне тоже трудно представить нулевые. Если вы Ригу и Жанну вспомнили прямо быстренько, то, я думаю, следующего артиста тоже вспомните. Ну и напишите об этом в мессенджере, потому что Дорогуша 100% сейчас слышит впервые эту песню.
1: А, диджей Ромео. Нет, я знаю эту
0: знаешь,
1: песню.
0: Знаешь, да? А ты увидела там, да, написано? Алексина Сергеева вокал,
1: Я просто знаю эту песню.
0: А ты знаешь, что... Откуда ты ее знаешь?
1: Ну, мне что?
0: 6 лет тебе было, например.
1: То есть
0: тебя... ну не 6, 10, окей.
1: Мы с тобой 3-й год рука об руку, пора бы уже привыкнуть, что я знаю чуть больше, чем...

0: Ну, такие вот пироги, ребяшки. Сегодня клубные хиты на русском языке от русских исполнителей середины нулевых.
1: Мне все очень нравится.
0: Дорогуша, лучшая, да. А вот ты вот.
1: Мы сейчас будем тянуть время до рекламы, или мы что-то послушаем?
0: Нет, мы уже послушали 3 песни, поэтому что многовато мы тянем для этой время части. До рекламы. Ну нет, мы скажем то, что сейчас будет рекламная пауза,
1: да,
0: непродолжительная, а потом продолжение.
1: Да, все правильно. Так.
0: И надо напомнить, что ты слушаешь новое радио. Ну и специально для Олега скачивай Радио Хаб.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, как жизнерадостно, сразу хочется спину выпрямить и выдавливать из себя остатки жизни.
3: Очень, да.
2: Друзья, мы продолжаем сегодня в проекте.
1: Было раньше.
2: Вау, как жизнерадостно, сразу хочется спину выпрямить и выдавливать из себя остатки жизни.
3: Очень, да.
2: Друзья, мы продолжаем сегодня в проекте, что было раньше.

0: Но мы пока еще в такси, не забываем историю, точнее, не забываем классное правило. Если в эфире звучит новое радио, в салоне приятно пахнет и шеф не напрягает, то 10% чай автоматом остается. Да ведь?
1: Я поддерживаю вашу риторику.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы влетаем с ноги во второй час. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем танцевальные хиты на русском языке. Клубас.
2: Ну, иногда и расколбас. Ребятушки, сегодняшний плейлист вот прям делается на ходу в том числе, потому что у нас, к счастью, не пересеклись.
1: Это правда.
2: Музыкальные элементы. И иногда мы заглядываем в наш чатик, в котором вы тоже предлагаете, ну, прям какие-то такие бриллиантики симпатичные, которые мы не можем игнорировать. Например, у Вспышкина мы планировали поставить новогоднюю, потому что новый учебный год наступил.
1: Как ловко завалировать песню, как ее притянуть за уши.
2: Не, ну, опять же, она же у них не «Мэри Крисмас», а «Мэри Клизмас».
1: Ну, да.
2: Что тоже к учебному сезону.
1: Ой, мне же на колоскопию записаться надо.
2: А ну вот, записывайте, пожалуйста. Не забудь напомнить о моем возрасте. Да, ребятушки, реакции ваши в нашем мессенджере — это как премия буквально.

можно. Современная танцевальная музыка должна полностью удовлетворять вкусам продвинутой молодежи.

0: сообщение о том, как перестать дрыгать ножкой в трамвае, я не знаю, у меня вообще, я на таком энергосберегающем и то под столом ногой дрыгаю, потому что, ну, невозможно под это не дрыгаться.
1: Энергичный плейлист сегодня, он соткан, надо это слово забыть, выкинуть из лексикона.
0: Сделал его из страсти и любви.
1: Именно так. В общем,
0: чувствуется.
1: Да-да-да, нулевые, слушаем, чувствуется, что тебя давненько не было, я тут в радиоведущего играл.
0: Да? А как ты играл, расскажи.
1: А вот играющий играл. Сам с собою. Тихо. Ребятушки, в проекте «Что было раньше» сегодня танцевальный плейлист. И вот, например, когда Дима Филатов приходил к нам с Кэросом, да, Филатов Кэрос, крутили пластиночки в ЧБРе, на целых 3 часа задержались. Так вот, мы много говорили и про танцевальную, вот тогда музыку за, так сказать, эфиром. И Диму спросили, а вот этот трек, он тебя вообще мог бы кормить довольно долгое время? Он говорит, в то-то время... Конечно же, нет. Вот. Но песня была довольно популярна, и на пляжах звучало прям вот очень-очень-очень много.

Я надеюсь, что этот трек знаю не только я и один человек в чате, который просил его поставить, потому что, друзья, ну, я понимаю, что между нашей клубной жизнью возможна пропасть, но да, мы должны были где-то соприкоснуться. Пожалуйста, если вы тоже помните диджея Макара и его опа-опа-опа-па, дайте знать в чате, мне будет очень радостно.

0: Очень симпатичная Анастасия у нас в мессенджере пишет: где вы берете песни из моей молодости в Зажопинске?
1: У нас у всех одно прошлое, мы все один человек, помните.
0: Причем неважно, в Петербурге этот Зажопинск был, в Москве, в Тольятти, в моем родном Ярославле. Да-да-да. Вот у нас тут москвич Олежек сидит, слушает.
1: Да он просто молится, когда домой можно пойти. Я вижу это по его лицу.
0: Так, ну что, диджей Бойко сегодня был?
1: Был.
0: Был, но, может быть, еще раз пусть побудет.
1: А что? Ничего себе.
0: Ну, а просто много раз этот трек был упомянут. Надо уважить.
1: Давай.
0: Реально, да, сегодня про что было раньше.
1: Меня причем не отпускали тусить. Понимаешь, мои тусовки были, это все школьные дискотеки. Мне они казались верхом вообще какой-то ночной жизни. Ну, до 9 вечера.
0: У группы «Чугунный скороход» на одну из композиций про милицию клип снимался как раз в актовом зале школы.
1: Ну.
0: И там они так танцуют, суперски вообще.
1: Так это флекс. Да.

0: Так, но следующую песню я хочу, чтобы была прелюдия. Дорогуша, пожалуйста, друзья, умоляю, сделай это.
1: Я опять призываю тех, кто, как и я, в детстве был влюблен в Данилу Орлова.
0: И Данила Орлов.
1: Да, кажется, так его звали. Слушай, надо, ты меня смутил. Но, по-моему, его звали Данила Орлов, 100%. Темненький такой, с усиками, очень красивый.
0: А, это такой модный парень из сериала.
1: Да, ты да, это сериал «Клуб». Я надеюсь, что кто-нибудь, кроме меня, смотрел сериал «Клуб» и был влюблен в Данилу Орлова, и вот в это все, с очарованием смотрел на это все, и в клубах всегда должны быть медляки.
0: А понимаешь? В сериале был Тимур Батурдинов тусил, нет?
1: А или? Кого там только не было в этом сериале.
0: Короче, это было модно, это было в нулевые.
1: Это было
0: показывали
1: очень,
0: по телевизору.
1: Это было очень модно, очень модно, это показывали по MTV.
0: А на дневнике у тебя были наклейки с этими персонажами?
1: У меня были наклейки с Бритни Спирс и Токио Хотел.
0: Ага.
1: У меня как бы немножечко вот в эту сторону.
0: Но сериал «Клуб» — это супер. Это ты так себя демонстрировала одноклассникам, а в плеере у тебя, значит, Настя Задорожная.
1: Нет, просто эту песню, вот если ты смотрел сериал «Клуб», ты бы сам хотел стать Настей Задорожной. Потому что ты бы сам уже, знаешь, все равно я буду тебя любить, буду как прежде жить, только одним тобой.
0: Продолжай.

0: мне нравится. Выдержу, смогу, сберегу. Я столько слов на «у» и не слышал никогда раньше. Проект, да, что был раньше.
1: Метод.
0: Очень классно. Я видел, как ты сейчас прям тонула в неге, расплываешь,
1: конечно,
0: в кресле.
1: Я мечтаю влюбиться так же, как когда-то в 10 в Данилу Орлова.
0: А он как, еще в порядке?
1: Понятия не имею.
0: А то твой краш из группы Корни-то в порядке.
1: Мой, слушай, я тут еще нашла нового краша из этого, из сериала «Кадетство». Они там тоже почти все в порядке.
0: Он по телевизору с Лозой там что-то в бассейне пел, так себе.
2: Что было раньше на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: еще не было? Что было раньше?
1: Итак, по лицу Сишкина я понимаю, что наши стратегические запасы, они прям тютелька в тютельку должны растянуться.
2: Ну стратегических запасов хватает, ребяшки, сегодня клубные треки нулевых, и просто иногда хочется, знаешь, вот еще нежданчика.
1: Ну
2: и
1: да.
2: И ты зондируешь почву, и тебе кажется, ну, наверное, этого уже никто не узнает. Узнают, реагируют, это очень нравится. Ребятушки, вы лучшие. Я вижу там, вон, вообще два господина, значит, на катере сейчас бороздят речные просторы.
1: А где эти речные просторы?
2: Ну, вот.
1: Они не хотят меня с одного берега на другой домой переплавить? Переплавить. Можно и переплавить.
2: Кстати, если ты полетишь в Венецию когда-нибудь, вот многие сразу автобус какой-то там ищут, а оказывается, там недалеко от аэропорта есть катерок, который тебя может доставить прямо на остров.
1: Через акваторию.
2: Через акваторию, да. Катерок. Через Ереван. Летишь туда, вообще все прекрасно. Так, ребяшки, знаешь, что было раньше. А вот помните ли вы исполнительницу Монокини? Мне сейчас кореш столетия напомнил, говорит, ну как не поставить, да. Вот, если что, у нее все прекрасно и замечательно. Очень скоро выходит трек с Эльманом.
1: Опа. Рандом вообще.
2: А вот так вот жизнь, да, она скрутит. В общем, если узнаете эту песню, пожалуйста, отреагируйте. А то мне пока кажется, что нас двое.

0: Так, ну Олеженька нам сказал, что здесь, значит, Виктор Павлик успел отсветить. Ну, поставим тогда и Виктора.
1: Мы не будем сопротивляться.
0: Мы не будем сопротивляться, да. Ты знаешь, вот Виктор Павлик. Классно, да, когда у тебя как Данила Михайлов имя и фамилия?
1: Да, Кирилл Михаил Калинин, Данилов. Эвелина Малинкина.
0: Да-да-да.
1: Как нам всем повезло.
0: Малинка, Калинка.
1: Очень хорошо.
0: Очень хорошо. Продолжаем.
1: Давай. ЧБР
0: на новом радио.

0: Я вот думаю, вчерашняя школота сегодня получает удовольствие, вот судя по нашему мессенджеру. С праздником, Александр, поздравляю.
1: Это вам сегодня весело, завтра вам в 7 утра вставать, делать уроки. Ну, больше всего мне жалко, конечно, родителей, которые с этим всем занимаются. Меня перестали проверять домашку в классе в третьем, наверное.
0: Ну, ты с золотой медалью закончила школу, давай уж.
1: Поэтому подумайте, да. Может быть, нужно просто довериться ребенку. Я так люблю эту песню. Мне она очень нравится.
0: Тут тебе напомнили, что Данила Орлов — это Петр Федоров. Соответственно,
1: ну,
0: Петр Петров — это... Слушайте, Орел Данилов.
1: Когда,

0: подпевает, клянусь.
1: Не, да я знаю, что все подпевают. Тебе, что я твоя.
0: Даже кто не знал слов, подпевает.
1: Мне больше нравится вспоминать мою 10-летнюю версию, которая тоже подпевала.
0: А ты в расческу?
1: Конечно.
0: А,
1: это... И у меня еще надевала колготки на голову и представляла, что это длинные волосы. Была такая певица Никита, помнишь?
0: Да.
1: Вот я считала, что я это она. Не знаю,
0: окей, рандом. А певицу Свету помнишь?
1: Конечно.
0: У которой все прекрасно и замечательно тоже, ребятушки. Мы сегодня слушаем танцевальную музыку нулевых отечественного розлива, да. А мы же не напомнили, что в субботу повтор.
1: Да, в субботу повтор с 6 до 8. Также вы можете найти все архивы. Сами знаете, где вводите «Усатая пушка», она вас сама найдет. И в Яндекс.Музыке, когда вводите «Эвиленд», туда Олежек тоже все отгрузит.

0: Это что такое случилось?
1: А это внезапное напоминание о том, что все имеет смысл заканчиваться.
0: Ночь ИВР еще не завершается.
1: Это правда.
0: Финал у нас через коротенькую паузу.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау! А мы на финишной прямой.
3: Все так, ребяшки. Вот тут, например, написали нам... Написал бешеный бабайка Steam Axel. В клубах часто гоняли, в самарских так точно. Ну, в самарских, потому что Steam из Тольятти. И дальше, если продолжать, то там и 63-й регион. Ну, цензурная версия отсутствует, поэтому тоже ничего этого не прозвучит. А вот следующую песню в клубах крутили вообще на всей, мне кажется, на всем русскоязычном пространстве.
2: Ну-ка.
3: А может быть, даже и в Сент-Тропе.
2: Песня, которую я знаю наизусть полностью. Не знаю, зачем мне эти знания, ребят. Ladies and gentlemen, давно... Добро...

0: у нас.
1: Так, ну все, все, финалем. Финалем.
2: Я из Москвы, браза. Лохам здесь не место. Но эта часть мне никогда не нравилась. Да, финалем, финалем. Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушали русские танцевальные клубные хиты. Мне кажется, получилось очень даже бодро. Если вы хотя бы раз подрыгали ножкой...
1: И не смогли выйти из машины, то нам это как комплимент звучит. Да, еще раз напомним, что повтор в субботу в это же время.
2: С 6 до 8 по Москве.
1: Ну, а сейчас хотелось бы напомнить, что ни один летний вечер не должен быть профукан, но сегодня у нас уже как бы осенний.
2: Первый осенний день. Ну ладно, не ноем, сейчас будет бабье лето.
1: Да жир вообще, кайф.
2: Я вас целую вправо-влево, всех тех, кто не вел себя как муж, целую в нос. Все, see you, как говорится, tomorrow. Пока!
3: Может, ночью я бредил, все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
1: Знаешь,

0: рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Реклама. Реклама. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание.

Припати by DJ M. Hustler на новом радио.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Новое радио.

без меня, чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы...

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Шарим бальф, ты не бальф, ты не ед. И нажимается фактически рестарт.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечит.

0: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.